она Вену гляне, да уж так, кай грейдери звали, бывало там, и виска спросили, да, тя, кур кашка, побайгать.

0: bylą, kad galėtų įsamiai atsakyti Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
1: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamąjį tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai neatneš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų ir tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
0: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės turintys nekilnojamojo turto galėtų kelti grėsmę Estijos saugumui ir viešai tvarkai. Šią valandą Vilniuje yra 19, Klaipėdoje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 19-24 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче белорусский политический аналитик Артем Шрайман о том, зачем белорусские СМИ транслируют на Литву пропагандистские каналы. Висагинская лыжница Евгения Кольга поставила рекорд, пробежав на лыжероллерах 100 километров за 4 часа 40 минут. Советник президента Рамонас Делба заявил, что кандидат на пост министра окружающей среды, представитель Ассоциации самоуправления Литвы в Брюсселе Ева Андрюлайтитя обладает важными компетенциями для этой должности, а ее многолетний опыт работы в Европейском Союзе имеет большое значение для Литвы в преддверии принятия страной председательства в Совете Европейского Союза. Советник президента подчеркнул, что встретившийся с кандидатом президент поднимал основные вопросы, касающиеся принятия закона о лесах, а также доступности жилья. Президент Гитанас Науседа считает, что кандидат на пост министра финансов Тауримас Валис – амбициозный человек, который широко смотрит на вопросы государственных финансов. Сообщил об этом советник главы государства с Таурисом Валисом. Президент также встретился сегодня. Гитанас Науседа также сегодня заявил, что не видит причин, по которым нынешний временно исполняющий обязанности министр иностранных дел Кестутис Будрис не мог бы продолжить работу в новом правительстве. Президент утверждает, что ожидания прогресса от Будриса в переговорах с Китаем по восстановлению дипломатического представительства сохраняется. Этот процесс не должен затягиваться на неопределенный срок, однако данный вопрос не связан с будущим министра на его посту. И также президент Гитанас Науседа заявил, что не придает большого значения разногласиям вокруг кандидатуры Мартинаса Кателинаса на пост министра внутренних дел. Сегодня у президентского дворца оппозиционная партия «Свобода» провела акцию протеста против назначения Кателинаса министром. Политик подвергается критике за то, что несколько лет назад сравнил литовских сотрудников правоохранительных органов с бойцами белорусского ОМОНа, а также поддержал предложение разрешить применять против мигрантов смертельные средства. Русскоязычный пенсионер, отдыхавший на озере Паэльгис в Щенчонском районе Литвы, рассказал о неожиданной для себя проблеме на приграничье. Вместо привычного русскоязычного литовского развлекательного радио, его радиоприемник несколько дней подряд ловил белорусское государственное радио с пропагандистскими передачами. Белорусский политический аналитик, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Артем Шрайбман подчеркивает, что Литва на протяжении многих лет остается одним из основных объектов атак белорусской государственной пропаганды.
4: Литва – одна из ключевых стран-оппонентов, стран-врагов для Минска в пропаганде. У этого статуса Литвы практически не было исключений во времени, в отличие от той же Польши, с которой периодически бывают периоды такого относительного затишья. Литва всегда была, даже до 2020 года, основным оппонентом и основным объектом атак белорусской пропаганды. И теперь это только последние 6 лет только усиливается, разумеется. Понятное дело, Россия — это дружественная страна, но даже такие, казалось бы, очевидные оппоненты, как Украина и Польша, они воспринимаются Минском с некоторой долей осторожности часто, и поэтому бывают периоды, например, как сейчас в отношениях с Украиной, когда Минск пытается не эскалировать, не провоцировать и немного модерировать свою риторику. Это, повторюсь, не универсально, но бывает в отношениях с этими странами. А вот в отношениях с Литвой таких периодов я не припомню. Поэтому да, позиция Литвы тут несколько уникальна. Для Минска, я думаю, что аудитория в целом русскоязычных литовцев, она интересна, потому что есть такое мнение, скажем так, распространенное в белорусском политикуме, да и в России тоже, что русскоязычные жители стран Балтии — это такое репрессированное меньшинство, меньшинство, которое репрессировано своими националистическими властями. И мы, вот белорусы и россияне, можем стать их такими своеобразными защитниками, апеллировать к их интересам, показывать, что вот тут буквально в нескольких километрах есть страны, которые уважают языковые права, в которых им можно говорить на русском, в котором их ждут, да, вот упрощенный механизм получения гражданства ввели для многих этих категорий людей. Я не знаю, насколько это географически сконцентрировано именно в Восточной Литве. Я думаю, для белорусской власти в целом интересен именно фактор языка, да, фактор того, что это русскоязычные люди, то есть люди как бы одной с нами культуры, выросшие на тех же советских фильмах и образовании, и, соответственно, мы можем их своей пропагандой как бы облучать, показывая им минусы жизни в Литве на контрасте с плюсами жизни в Беларуси. И вот здесь, в отличие от российской пропаганды, принципиальным отличием в белорусском случае, вернее, не отличием, а тезисом является то, что наши двери, наши границы для вас физически открыты. Да? То есть Минск несколько лет назад ввел безвиз, безвизовый режим для краткосрочных поездок для граждан Литвы, Латвии и других стран Евросоюза. И Минск очень любит подчеркивать, как много литовцев за прошедший там период воспользовались этим безвизовым режимом, приехали что-то купить в приграничье, потому что у них там жизнь не сладкая, а вот у нас тут в Беларуси цены меньше, и отношения к ним лучше. И вообще, когда они к нам приезжают, они видят, сколько у них там в странах Балтии пропаганды про Беларусь, своими глазами они видят, какие мы мирные и дружелюбные. Вот эти тезисы в белорусской пропаганде в отношении Литвы, литовцев и трансграничных путешествий, они звучат постоянно. Ну и, естественно, подчеркивается, что те, кто чинят препятствия и мешают этому мобильности, литовские власти. То есть вот мы-то открыты, мы-то за мобильность, а вот литовские власти постоянно запрещают своим гражданам путешествовать, закрывают погранпереходы, ограничивают мобильность. И посмотрите, кто здесь диктатура на самом деле. Сеть, нарративы все, они, конечно же, здесь тоже используются. Это и про формирование имиджа Беларуси как успешного государства, ну и, конечно же, про дискредитацию оппозиции как предателей, как людей, которые за деньги вашего правительства, а и других западных правительств занимаются подрывной деятельностью в отношении Беларуси. Я думаю, что в целом нарративы, они есть как традиционные, связанные с тем, что на Западе продажные элиты, элиты, которые, во-первых, служат Вашингтону или сейчас Брюсселю, а не своим гражданам, в отличие от нас и нашей власти. Вплоть до того нарративов, что в Литве, Латвии, Эстонии происходит реставрация нацизма, какая-то ревизия взгляда на Вторую мировую войну, кто хороший, кто плохой, уничтожение памятников и так далее. Ну и в целом очень частое педалирование тем бедности, тем того, что есть социальное неравенство, тем того, что государство не занимается, в отличие от Беларуси, ну вот этими вот самыми вопросами сглаживания социальных разногласий, социального неравенства. И поэтому часто для русскоязычных, да и для в целом жителей стран Балтии, Беларусь и Россия рисуется как такой, что называется, как могло бы выглядеть ваше государство, если бы у него все получилось, но вот у вашего не получилось, да? И что ценность вашей демократии, она преувеличенная, ваша демократия — это просто фасад для того, чтобы вас грабить. Вот примерно такой основной нарратив, если мы говорим о социальной проблематике, да. А плюс важно понимать, что Литва, с Литвой есть такая особенность у белорусской пропаганды и у белорусской власти, в принципе, она воспринимает Литву как такую маленькую, очень вредную страну, которая, в отличие от там, Польши или Украины, вообще не обладает своей субъектностью. Да? То есть эти страны, они тоже на поводу других больших центров силы действуют, по мнению белорусской пропаганды. Но вот Литва — это просто такая цепной пес, который не имеет своей воли, не имеет своих каких-то интересов в отношении Беларуси и просто пытается саботировать все хорошее, что может происходить в отношениях Беларуси и Запада. Причем это, разумеется, только применимо к литовской власти. Литовский-то народ — это наши братья, и мы их ждем, и так далее. И вот в отношении поэтому Польши есть некая такая степень, даже в периоды вражды и обострения, эскалации, есть какой-то элемент уважения, да, уважения к силе, какого-то страха перед силой, да, потому что понятно, во сколько раз Польша сильнее и больше Беларуси. А вот в отношении к Литве такого элемента уважения нет. А есть пренебрежение, бесконечное пренебрежение к маленькой стране, которая всегда, даже в периоды потепления отношений Беларуси с Евросоюзом, портила этот процесс. И на самом деле здесь белорусская пропаганда мало чем отличается от российской, просто российская пропаганда, она не так часто занимается Литвой, как белорусская, потому что у России много врагов, а вот у Беларуси как бы сосед, такой крикливый сосед в трактовке белорусской пропаганды, он вот в первую очередь Литва. Почему-то все это не распространяется на Латвию. Латвия как будто где-то в тени внимания белорусской власти. Возможно, потому что белорусский вопрос не настолько важен для внутренней политики Латвии, как он важен для внутренней политики Литвы.
3: Это был белорусский политический аналитик Артем Шрайман. Президент заявил, что высшие руководители страны договорились изменить Конституцию, чтобы из нее было исключено положение, запрещающее размещение оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. Об этом Гитанас Науседа сообщил после встречи с руководителями Сейма и правительства. Для внесения изменений в Конституцию необходимо, чтобы за них дважды с интервалом в 3 месяца проголосовали не менее 94 депутатов из 141. Президент заявил, что председатель Сейма должен взять на себя лидерство и объединить парламентариев для принятия конституционных поправок. По словам Йозаса Оликаса, изменить основной закон страны планируется уже в ходе нынешней весенней сессии Сейма. Европейское статистическое агентство сообщает, что в мае уровень безработицы в Литве был выше среднего по странам Европейского Союза. За год показатель практически не изменился и в мае составил 7%. Без работы оставались 113 тысяч человек, из них 15 тысяч молодежь в возрасте до 25 лет. Уровень безработицы среди молодежи за год снизился почти на 1 процентный пункт, до 13,5%. В Латвии безработица составила 6,5%, примерно такой же показатель был и в Эстонии. Правоохранительные органы задержали более 10 человек, связанных с похищением человека и другими тяжкими преступлениями. Полиция Вильнюсского округа сообщила о раскрытии деятельности организованной преступной группы. В ходе масштабной операции, во время которой были проведены обыски, обнаружены оружие и наркотики. Мужчина был похищен еще в марте. За его освобождение у родственников потребовали выкуп в размере 100 тысяч евро. Похищенный был освобожден, трое подозреваемых задержаны. В июне в продолжение оперативных мероприятий была проведена еще одна масштабная операция по задержанию. Досудебное расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц. Висагинская лыжница Евгения Кольга поставила рекорд, пробежав на лыжероллерах 100 километров за 4 часа 40 минут. Мы поговорили с ней о том, как у нее это получилось. Евгения Кольга.
5: Прошлый сезон у меня был такой интенсивный, можно сказать. Ну, не знаю, можно ли это назвать профессиональным, так как я не зарабатываю с этого денег. У меня обыкновенная работа, хожу каждый день, как и все. И я в детстве занималась лыжными гонками у тренеров Терентьевых в Висагинасе тоже. И я закончила карьеру в 23 года. Я была и в сборной Литвы, и выступала на юниорских чемпионатах мира. И потом в 23 года я закончила карьеру, начала работать, ну и началась обыкновенная жизнь. И пару лет назад я как-то вспомнила опять про лыжные гонки, стала по чуть-чуть кататься, и в прошлом году у меня была такая цель — попасть на Олимпийские игры. Наверное, слишком такая самонадеянная.

0: идейная, но была как бы возможность. Я решила, что надо этим заняться, и весь прошлый год я готовилась на отбор. Отбор проходил в Скандинавии, в Швеции, в Финляндии. До этого еще надо было выполнить олимпийский норматив, участвовать там в определенных гонках, занимать определенные места и получить количество очков, нужное для, в принципе, выступления на Олимпиаде, чтобы был какой-то уровень такой международный. И олимпийский отбор я как бы и прошла, я могла участвовать на 10-километровой гонке на Олимпийских играх, но был и внутренний отбор среди Литвы, потому что на Олимпиаду есть ограниченное количество мест, было 2 места для девушек, и не прошла вот этот внутренний отбор, проиграла. Поэтому как бы сезон так наполовину удался, наполовину не удался, но решила, что буду продолжать дальше заниматься спортом, так полупрофессионально участвовать в соревнованиях. Может быть, еще попаду куда-нибудь, не знаю, на чемпионат мира. Есть всякие разные соревнования и другие, и марафонские дистанции, и марафонский кубок мира. Так что, готовясь уже к следующему сезону, я решила сделать такую тренировку на 100 километров. И, подумав хорошенько, решила, почему бы не провести такое мероприятие. Наверное, никто в Висогиннесе такого ничего не делал. Ну и, наверное, не только в Висогиннесе, в Литве тоже, наверное, никто ничего подобного не делал. И решила, что надо не просто ехать 100 километров, а ехать 100 километров на скорость и попытаться зафиксировать такой рекорд.
1: Ну, я понимаю, что это, ну, действительно попадет в книгу рекордов Литвы, наверное, да? Вы заявлялись?
0: Ну, я подала, вот сегодня как раз-таки отправила заявку, надеюсь, им все подойдет. Там надо было протокол такой составить, потом какие-то, да, ну, как доказательство, что действительно это произошло. И я надеюсь, что подтвердят и попаду, да.
1: А вы хотите сказать, что вообще как бы никто не бегал на лыжероллерах 100 километров? Вы первая вообще?
0: В принципе, в Литве, я не знаю, ездил ли кто-нибудь, это такое, ну, в мире элитные спортсмены проезжают 100 километров на тренировке, но это очень как бы долго, это очень серьезная нагрузка, и после нее надо несколько дней как бы восстанавливаться. Даже для элитного спортсмена это достаточно серьезная дистанция, и поэтому эти тренировки происходят, ну, очень редко, несколько раз в сезоне. То есть за год там 2-3 раза, может быть, проезжают такую дистанцию, в принципе, люди. Но сколько я поинтересовалась, вроде бы даже в мире не особо кто-то фиксировал время, потому что, ну, тоже зависит погодные условия, на каких роллерах едешь, и какая-то определенная трасса тогда должна быть установлена. У нас, ну, нету, как в легкой атлетике, стадион стандартный, тогда едешь, да, у нас очень много разных факторов, пересеченная местность и так далее. Поэтому как бы не особо, возможно, есть желание у кого-то устанавливать и фиксировать эти достижения. Но я решила, что, возможно, можно сделать. Почему бы нет? Попробовать быть первопроходцем, как говорится. Да, вроде бы находила информацию, что кто-то в Америке пытался ехать 24 часа на роллерах, и есть какие-то там данные по достижениям, но это уже там как рекорд Гиннесса считается. И там, конечно, уже очень большой километраж. Там, если за 24 часа можно проехать там 400 километров, 500, наверное, где-то так.
1: Да, но это уже ультра, да, марафон будет.
0: Это, да, и как бы сотня уже считается ультра, потому что вот в Кубке мира, допустим, по марафонам такие самые большие дистанции на лыжах зимой 70-90 километров, где-то так. Есть самый длинный марафон вообще в мире по лыжным гонкам официальный на 220 километров, но вот он единственный такой в Швеции проходит. И как бы у меня желание есть когда-то его проехать. Вот я не знаю, или этой зимой получится, или, может быть, еще какой-то зимой получится, или вообще смогу ли я это сделать. Но в качестве подготовки, в принципе, к марафонам, там, начиная с 50-70 километров, такая тренировка, я думаю, была как бы полезная, чтобы проверить вообще, возможно ли столько проехать и быть столько на роллерах или на лыжах.
1: о ваших впечатлениях об этом, как заезде, да, как сказать. Я, насколько понимаю, вы даже как бы превзошли тот хронометраж, который задумывали, да, я почитал у вас в Фейсбуке, что 5 часов, а получилось даже на 20 минут меньше. Как ощущения были во время вот этого заезда?
0: Ну, первые километры были такие даже какие-то как волнительные, как на соревнованиях я себя почувствовала, хотя я ехала. Планировала вообще ехать всю дистанцию одна, и, возможно, меня бы поддерживал кто-то из друзей на велосипеде на каких-то отрезках, чтобы, ну, немножко присмотреть за мной, потому что такая длинная дистанция, ну, все что угодно может случиться. И можно там и упасть, не знаю, плохо стать, еще что-то. Но хорошо, что проходило все по небольшому кругу. Я очень часто проезжала мимо своих друзей, знакомых, родственников. То есть меня контролировали. Но до заезда, там буквально за 15 минут, приехал такой Герман Петухов. Он тоже из Висогиноса, лыжник, занимается уже, как говорится, 100 лет там этими лыжами. Он ветеран и бегает тоже марафоны. И фалтики, и международные марафоны именно по лыжным гонкам. И он такой приехал поддержать и говорит, давай я попробую с тобой сколько это проехать. Ну и вот впечатления такие, что я не знала, сколько он со мной будет ехать. Сначала была речь о 50-60 километров, что вместе проедет. Но потом как-то мы вкатились, и он сказал, что давай поедем вместе сотню, я попробую. Ну вот так ну, и получилось, что мы вместе проехали эту дистанцию. Но он там не фиксировал как бы ничего так официально. Я получилось, что финишировала первая, и по мне это все время. А в принципе, сами ощущения, ну, первые круги были такие немножко странные. Надо было все время следить за временем. Мы там фиксировали, записывали. Я на часах тоже отмечала все отрезки, как бы чтобы уже все точно было. То есть кругов, наверное, 10, около там 30-35 километров такой был. Понять, что происходит, как я себя чувствую, как, в принципе, катится, потому что, ну, спорт такое дело. Один день чувствуешь себя хорошо, на следующий день уже смотришь, что-то не так, уже нету сил или нету такого хорошего состояния. Но как-то очень быстро мы начали, даже знакомые ребята немножко нас пытались тормозить, говорили, что слишком быстро, смотрите, чтобы на конец дистанции хватило сил. Но как-то мы так разошлись, и всю дистанцию очень ровно проехали в одном темпе, и даже под конец последние 20 там, километров у нас получилось ускориться и улучшить время. И поэтому, да, была первая моя цель проехать за 5 часов, это примерно двигаться со скоростью 20 километров в час. На тренировках я ехала с такой скоростью, но я ехала намного меньше дистанцию, 60 километров я пробовала перед этим ультрамарафоном проехать, и вот у меня получилось, и я примерно думала, что ну вот, где-то 5 часов плюс какие-то перерывы, может быть час, там 5 часов 10 минут, как-то так получится. Но потом по ходу дистанции уже было понятно, что первую 50 километров мы проехали очень быстро, там за 2 часа 20 минут что-то такое, и стало понятно, что, скорее всего, будет быстрее 5 часов. Ну, главное, чтобы ничего не случилось, там никаких форс-мажоров, падений или еще каких-то там натираний, травм и так далее.
1: Говорила висогинская лыжница Евгения Кольга. И о погоде. В ближайшую ночь в Литве ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Местами с грозами. В отдельных местах осадки будут сильными. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. В западных районах во многих местах порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 19-24 градуса тепла. В Вильнюсе ночью вероятность дождя небольшая, температура составит 11-13 градусов выше нуля. Днем ожидается кратковременный дождь, температура 22-24 градуса тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Дяшим балу».